Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную.

ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать, жизнь паскудная такая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продолжает расти число граждан Латвии, проживающих за границей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следует Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, 2 – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль.
2: Про изменения.
1: Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеке застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билешу-сервис». Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Трэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. 70% жителей Латвии не знают, сколько тратят на автоматические платежи. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили в СБ Банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками.
3: Про детей.
2: Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше, от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%, финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь, одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига». Сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Быстро летит время. На календаре 3 августа. Мы, как всегда, внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Движение в городе остается не самым напряженным. В данный момент трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Постепенно завершаются работы по смене асфальтового покрытия на Карля Ульманя-Гатве от Лепаяс до Яунмуку. Лишь один вопрос. А будет ли продолжение? Скажем, много выбоин и колдобин от улицы Лепаяс до Виадука в сторону Венебас-Гатве. Однако про планы ремонта и смены дорожного покрытия на этом участке пока ничего не слышно. Заторов в городе в данный момент немного. На общем фоне, как всегда, выделяются Густава Замгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали. Вновь появилась классика на Карля Ульманя перед Венебас-Гатве в сторону центра. И в это же время по обыкновению плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Если в городе появляются неожиданные заторы, новые места дорожных работ или меняется организация дорожного движения, сообщайте об этом в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем легкого понедельника и удачного дня.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Turn us down, turn us to the skies.

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердце.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: О дорожной обстановке в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с двойки до тройки. На большинстве магистралей и улиц вполне свободное движение. Есть несколько заторов от 5 до 10 минут.

0: помимо небольшой пробочки перед светофором Яун Моку Упес Гривас, вновь появилась классика на Карле Ульманя перед Венебасгатве в сторону Островного моста, на Густава Земгалагатва перед Бриевас в направлении порта, на улице Латгалас перед Вишкю в сторону центра. Кроме того, затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, и появился затор на Илукстес перед выездом на Лубанас. Как нам сообщают, там перекрыта полоса из-за дорожных работ. Еще несколько локальных трудностей на несколько минут дополняют картину утреннего часа пик. Обратим внимание на аварийность. На прошедшей неделе она вновь заметно возросла. Достаточно сказать, что только за выходные в столице было зарегистрировано 125 ДТП. Помимо этого, в пятницу 97, а в четверг 103. Соблюдаем ПДД и все внимание на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего дня.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Прощай, гамка, были твои губы сладкими, как вид.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году примерно 7 тысяч школьников из группы риска получили индивидуальную поддержку в учебе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8 тысяч индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-27 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей.
2: Проводителей.
1: В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48 до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6 до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Прощай, цыганка, серая, были твои губы сладкими, как вино.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Монитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице прошел преимущественно на 3 баллах. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась четверка. А загруженность дорог в моменте достигала 44%. При этом лишь 18 более-менее существенных заторов на весь город зафиксировал монитор. Можно отметить, что вернулась классика на Карля Ульманя перед Венебасгатве в сторону центра. Там и сейчас можно оставить несколько минут. Отметим, что на участке от Лепаяс до Яунмуку и в обратном направлении постепенно завершаются дорожные работы, при этом приходится снижать скорость до 50 км в час. Из необычного, сегодня утром был затор на Илукстес перед Лубанас, где, по нашей информации, перекрыта полоса из-за дорожных работ. Отметим, что практически нигде пробки не превышали 10 минут. В данный момент заторы либо уменьшились, либо сократились, а на большинстве дорог свободное движение и трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Мы переходим к сводке госполиции. Сразу обратим внимание, что на минувшей неделе, начиная со среды, вновь резко возросло количество ДТП. Например, в среду было 92 аварии, в четверг 103, в пятницу 97 и даже выходные, в субботу 73 и в воскресенье 52 ДТП. Это выше среднего показателя. Так что, друзья, не отвлекайтесь, все внимание на дорогу, наше движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Алицинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале

0: Синтере, на берегу моря, в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Билебеем. Билишус сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про рейтинги.
1: В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки суверенная власть Млада Латыши. Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши, 11,4%, Латвия на первом месте, 10%, прогрессивное 9%, национальное объединение 5,5%, новое единство 4,3%, союз зеленых и крестьян 2,9%, и мы меняем правила 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года.
3: Проводителей.
1: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши-сервис».
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билеши-сервис» ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговор влияет на реакцию водителя, а статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». Мое сердце. 5 сентября. Вондерсама. Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: сердце.
1: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига, Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Зинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза.
3: Про лекарства.
1: Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию в регистре лекарств, нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Беноаптека, Эуроаптека, Латвиясаптека и Менесаптека.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Свежее местное, без добавок, свежее местное, без добавок.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее местное, без добавок.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Tell us out, tell us the skies.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание

0: внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про исследования.
2: В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни.
1: Про водителей.
2: 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду врел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: то, что я люблю тебя.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговор влияет на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
4: Реклама.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы с Лидоем тыкал.
0: Судрабу Сердц.

0: Игролайв Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук.

0: цифра 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про концерты.
1: Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки.
3: Про рейтинги.
1: В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть» Млада Латыши. Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть» Млада Латыши, 11,4%, «Латвия» на первом месте, 10%, «Прогрессивная» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года.
2: Про погоду.
1: В середине этой недели температура воздуха в Латвии повысится, а к концу недели немного понизится, прогнозируют синоптики. В течение рабочей недели ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По ночам местами будет образовываться туман. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30 градусов. С пятницы начнется похолодание. По текущим прогнозам в выходные дни дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Остановка.
1: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Цинтари» с большим сольным концертом выступит Джа

0: 30 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я баха.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Первый в мире штраф за превышение скорости был выписан в 1902 году. Насколько быстро ехал виновный автомобилист? Непростительные 70 км в час. Только вот интересно, как они это определили. Ведь спидометры только начинали появляться, а до появления радаров было еще почти 60 лет. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билетсервис».
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
6: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишусервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза.
3: Про лекарства.
1: Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию в регистре лекарств, нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвиас Аптека и Менес Аптека.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Добро пожаловать на Авторадио Латвия. Пламенный летний привет всем, кто сейчас с нами. 3 августа на календаре, и в этот день в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Надо сказать, что время пришло не только для арбузов, но и для программы по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Поздравляем, желаем, передаем приветы и выполняем музыкальные заявки. Мы всегда открыты для посланий, писем, весточек. Наш номер для связи я напомню чуть позже. А мы сразу приступаем, потому что нам пишет целый коллектив. Добрый день, любимое радио. Мы передаем привет Екатерине, которая с понедельника ушла в отпуск. Мы желаем набраться новых сил, новых впечатлений. Пусть ничто не омрачает твой отдых, настроение будет прекрасным, а погода всегда отличной. Передайте, пожалуйста, для нашей Катерины песню про Катю Андрея Державина. Ну что ж, отдыхать это всегда хорошо. Ваши коллеги вам, Екатерина, все пожелали, песню заказали, мы заявку выполняем и продолжаем на позитиве летнюю передачу только для вас.

Напоминаю, как осуществляется связь. Заявки в народную передачу только для вас принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот именно сюда прислала свою весточку Любовь Дорош. Здравствуйте, любимое Авторадио. 1 августа отметили свои праздники Валерия Цуркана и Инга Бухаринская, истинные представители медицины. Я с ними сейчас не вместе, однако душа рвется к вам. Желаю здоровья, счастья и мира. С днем рождения, мои дорогие. От души поздравляем вас, Валерия и Инга. Пусть сбудется все, что вам пожелали, и даже больше. А музыкальной заявкой будет песня «Молодость» группы «Рождество», как того пожелала любовь. С наилучшими пожеланиями для вас, Авторадио Латвия. Работаем, отдыхаем и продолжаем наслаждаться жизнью.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Прощай, цыганка, серая. Были твои губы сладкими, как вино.
1: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Это программа «По заявкам только для вас», и мы будем отмечать замечательный праздник в отдельно взятой семье. Добрый день, Авторадио Латвия и уважаемая программа «Только для вас». Вчера, 2 августа, отметила свое 50-летие наша дорогая Юлия. Поздравляем с красивой датой и с золотым юбилеем. Счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть каждый день будет похож на праздник, а впереди ждет много ярких и прекрасных лет. Мы тебя любим и обнимаем. Это поздравили муж и дети. Пусть прозвучит песня, которая называется «Потому что я тебя люблю». Ну что ж, прекрасный музыкальный выбор под стать празднику. Поздравляем вас, Юлия. Слушать будем «Рики и Повери» в замечательной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

На Авторадио Латвия продолжается программа по заявкам только для вас. Здравствуйте, Авторадио. Поздравляем нашего любимого брата, дядю и дедушку Алексея Пожарских с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и чтобы все желания исполнялись. Мы тебя любим, твоя семья. Передайте песню Михаила Шуфутинского «Заходите к нам на огонек». Но это хорошо, когда душа просит праздника, для него есть очень подходящий повод – ваш день рождения, Алексей. От души вас поздравляем, присоединяемся к пожеланиям любящей вас семьи. А для полного счастья слушаем Михаила Шуфутинского в зажигательной передаче «Только для вас».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы следуем

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

теплой атмосфере, очень дружественной обстановке провели мы вместе поздравительный час и приблизились к финальному на сегодня торжественному моменту. Нам пишет Евгения. Добрый день, любимое авторадио. Хочу передать горячий привет своему любимому Максиму и поздравляю с наступившим днем рождения. Желаю тебе большого счастья. Пусть сбудутся все твои желания и мечты. Я всегда рядом и очень тебя люблю. Очень трогательно, искренне поздравила Евгения. Она же попросила для вас, Максим, песню, и мы ее обязательно послушаем. В свою очередь, пожелаю вам запоминающегося дня рождения в компании с дорогими для вас людьми и особенно любимым человеком. С нас еще музыкальный подарок. Это будет Люся Чеботина. А с нашими слушателями мы простимся до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про запреты.
1: Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров.
3: Про исследования.
1: В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни.
3: Про погоду.
1: Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняется правило оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
3: Реклама.
4: Августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о заботе о собаке и о том, как простые привычки делают ее жизнь комфортнее. Сегодня мы поговорим о зубах и о том, почему уход за ними помогает питомцу чувствовать себя хорошо каждый день. Зубы для собаки важны не только во время еды. С их помощью она играет, переносит игрушки, исследует мир и общается. Когда зубы чистые и ухоженные, она активнее двигается и с удовольствием проводит время с человеком. Регулярный уход за зубами помогает сохранить свежесть дыхания и общее ощущение комфорта. Чистка зубов специальной щеткой и пастой для собак может стать привычной процедурой, если приучать к ней спокойно и постепенно. Для многих питомцев это превращается в часть общения и внимания со стороны хозяина. Большую роль играет и питание. Корма с подходящей текстурой помогают зубам очищаться во время еды. Жевательные игрушки и лакомства дают собаке возможность поработать челюстями, одновременно получить удовольствие. Такие занятия хорошо вписываются в повседневный ритм и делают уход ненавязчивым. Важно обращать внимание на общее состояние пасти. Если собака с интересом ест, охотно играет и выглядит довольной, значит, уход подобран правильно. И пока мы уделяем внимание таким деталям, как уход за зубами, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Этим летом выросло потребление мобильного интернета за рубежом. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год.
2: Про спасателей.
1: Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес не подготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно. А дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь, и, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы.
2: Про погоду.
1: В течение этой рабочей недели в Латвии ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. По ночам местами будет образовываться туман. Ветер слабый, с середины недели немного усилится, западный, юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке плюс 30 градусов, а на части побережья сохранится более прохладный воздух. В ночь на вторник температура понизится до плюс 8, плюс 14, а в ночь на четверг не опустится ниже плюс 16, плюс 20 градусов. С пятницы станет прохладнее. Согласно текущим прогнозам, в выходные дни температура воздуха в Латвии не превысит плюс 18, плюс 23 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтере».
8: Если чё, я бах.
7: Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Автомонитор.
1: Прямо скажем, трафик в латвийской столице в эти минуты очень даже неплохой. Лишь 4 балла на мониторе и 12 заметных заторов. Выделяются Карла Ульмана перед Венибас Гатве со стороны Островного моста. Есть пробочка в обратном направлении перед перекрестком Яу.

0: 62. Делаем выводы. Всем желаю без аварийной езды. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Прощай, жиганка,
3: Pēkšā augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
4: Неделя сегодня, с вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери.
8: Я с тобой, моя.
6: Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница, какие ты мне говорил слова.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики несут убытки из-за закрытия КПП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пункт пересечения границы Патерньеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерньеке, что подтвердила представитель государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсона в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснять объяснение обстоятельств. В свою очередь, ЦЕРТ оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию. Ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто».
2: Про медицину.
1: К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: С июля мобильные камеры контроля скорости стали фиксировать превышение не на 3 км в час, как это было раньше, а на 6 км в час. Это сразу привело к заметному сокращению числа штрафов, выписанных по показаниям мобильных камер, практически на 60% по сравнению с предыдущими месяцами. Только, друзья, это не у нас, а в соседней Эстонии. Там вот увеличили порог на 3 км, и стало водителям жить лучше и дышать легче. А вот подхватят ли передовой опыт в Латвии, ответственные за мобильные радары, это очень большой вопрос. Мы продолжаем движение только вперед, а за минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 4 до 6, но это в пределах нормы для этого времени понедельника. Порядка 25 существенных заторов, от 10 минут и более можно оставить на Карле Ульмане перед Вейнвазгатве со стороны Островного моста, на Круспилс перед Гранитой, если двигаться от моста Славу. Подросла пробка на Густава Замгалагатве перед Брейбе с направления порта, а в Чекуркалнсе тормозят Круста, Базница, Свискалю и Первая линия. Самое существенное затруднение, превышающее в общей сложности 15 минут, на улице Института в Улбраке по направлению к Рижской окружной А5. И на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Calvin
2: Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļešu servisa tīklā. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговор влияет на реакцию водителя, а статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: В зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Наибольшая доля детей по-прежнему сосредоточена в Рижском регионе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае – 12,1%, в Аугждауговском крае – 13,1%, в Лудзенском крае – 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-2026 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе, 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах, 2,4% в учреждениях профессионального образования, 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект, 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 9,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 050 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность, легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Необычная погоня произошла в польской общине Масловице. Полицейские заметили трактор без номерных знаков и потребовали от водителя остановиться. Однако тракторист не подчинился и прибавил газку, насколько ему позволяла техника. Далеко уехать не удалось. После погони трактор остановили, водители решили проверить на трезвость. Тут возникла неожиданная проблема. Ну, прямо как у Задорнова. Он ведь и жизни брал в своей истории. Так вот, алкотестер не смог показать результат, поскольку концентрация алкоголя оказалась выше максимального значения, предусмотренного шкалой прибора. Тракториста пришлось отправить на медосвидетельствование и взять у него кровь. Теперь придется за все ответить: и за управление трактором в состоянии опьянения, и за попытку скрыться от полиции, и за отсутствие номера. К сожалению, польская полиция так и не опубликовала новый рекорд, смертельный для всех остальных. Но это так, была присказка к заключительному выпуску «Автомонитора». Вечерний разъезд прошел на 7 баллах, это несколько удивило. 44 затора было на максимуме примерно в половине шестого. К этой минуте затруднений стало меньше, они сократились, а трафик вернулся в диапазон от 5 до 4 баллов. Дорожная обстановка улучшается с каждой минутой. Что ж, будем внимательны и взаимовежливы на магистралях и улицах латвийской столицы. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
4: Чё на завтра, на стык?

0: Sliktīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 миллион евро. Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км в час и не заметил камеры контроля скорости. А как известно, в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Остановка.
1: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: «7bet». Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
6: Просто мне завидую.
5: Платина.

Clash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билишу-сервис ОВ.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билиши-сервис».
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтари на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билеты «Билишу сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на «Билешу сервис». Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Вот снова ночь моя темна, и день мой белый. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: выпьем за...
1: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаул»

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах «Билешу-сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидуем.
3: Платина.
5: Мы следуем, ты go.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Идет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне снег, лед?

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: На первом автомобильном мы всегда рады открывать для вас новые имена. Возможно, сегодня вы впервые услышите этих исполнителей. Но именно такие песни нередко становятся приятными открытиями и со временем занимают свое место в эфире. Представляем дуэт Елизаветы Долженковой и Антона Агеева с песней «Звездный вечер». Елизавета с детства занимается музыкой. Она окончила музыкальную школу и продолжила обучение в училище имени Гнесиных. В своем творчестве певица соединяет народные мотивы с современным звучанием. Именно этот стиль сегодня все чаще привлекает внимание слушателей. Песня «Звездный вечер», записанная вместе с Антоном Агеевым, получилась мелодичной и очень летней. Встречайте!

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». «Упала шляпа». Живое выступление 2019 года.
1: Опять новинка.
2: Давай, Дашинскую!
3: Самый сок!

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе желаю.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

0: Интересный факт. Рост мирового автопарка.
1: В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей. Рост мирового автопарка продолжается за счет увеличения продаж новых автомобилей в странах, таких как Китай и США.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Во французской стороне на

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Фадеев. Танцы на стеклах. Живое выступление 2019 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.